0: საბოლოო შენეკცო.
1: Followed you.
0: Такова жизнь.
1: Say something, I'm giving up on you.
2: Уильям. Она вас любила.